0: Весело Коледа.
1: Christmas Yam, Варка.
2: Joyeux Noel.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Весёлых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.